Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио «Родники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюша». Слушайте премьеру нашей новой песни, а у нас

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Приветствую вас, любимые слушатели самого народного радио «Родники». Это Пола Романова. Слушайте мою песню для поднятия настроения «Володенька».

Радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду, знаю.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу об отдыхе на майские праздники в Ярославле и Ярославской области.
0: Погнали!
1: Ярославская область вновь подтверждает статус одного из самых востребованных туристических регионов России. В период майских праздников ожидается рекордное число гостей из других регионов и даже соседних стран. Туристам предлагают уникальное сочетание исторического наследия, современных форматов отдыха и качественной инфраструктуры. По данным Российского союза туриндустрии, сохраняется высокий спрос на короткие экскурсионные поездки в столицу региона Ярославль. Он, как известно, один из старейших русских городов, которому уже больше 1000 лет. В переводе со старославянского языка «Ярославль» означает «красивый берег, славный яр». В XI веке князь Ярослав Мудрый повелел построить на высоком берегу реки Волги рубленную деревянную крепость для защиты пути к одному из крупнейших городов северо-восточной Руси – Ростову Великому. Очень скоро Ярославль стал крупным центром торговли и ремесла. Высокого уровня достигли металлообработка, гончарное производство и строительное дело. В 1612 году Ярославль получил статус временной столицы России. Здесь расположилось народное ополчение под предводительством защитников Москвы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Сейчас Ярославль считается столицей Золотого кольца и одним из крупнейших культурных центров России.
0: Что посмотреть?
1: Туристы приезжают в Ярославль, чтобы погулять по красивой набережной вдоль Волги, восхититься архитектурой местных храмов и исторической застройкой. В городе свыше 700 памятников истории и культуры, включая памятник основателю города Ярославу Мудрому. Рядом расположен Ярославский музей-заповедник, в котором можно познакомиться с историей края, бытом ярославцев и посетить единственную экспозицию в стране, посвященную слову о полку Игореве. В музее также есть звонница. На верхнем ярусе на высоте 32 метров находится смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на историческую часть Ярославля.
0: Куда сходить?
1: В прошлом году туристический маршрут «Золотое кольцо» получил статус национального. Ярославль является его столицей. Кроме того, в маршрут входят и другие города региона – Ростов-Великий, Переславль-Залесский и Углич, а Рыбинск официально рекомендован к посещению. Еще в Ярославле очень успешно развивается туристический проект «Медвежья тропа». На улицах города туристы встречают около 500 отлитых в металле оттисков медвежьих лап. Они обозначают закольцованный маршрут, который проводит гостей по центру и знакомит с достопримечательностями.
0: И еще!
1: С 1 мая в Ярославле стартовал сезон водной навигации. Для местных жителей это возможность быстро добраться до центра столицы из близлежащих сел и деревень. А для туристов приятная прогулка по Волге с красивыми видами. Кроме того, запустили скоростные метеоры из Ярославля в Рыбинск и Нижний Новгород. А в середине мая пойдут водные рейсы из Ярославля в Углич, Кострому и Пошехонье. Добавлю, Россия – многонациональная страна, где каждая культура, каждый народ и каждая традиция являются частью общего исторического и культурного пространства. А народная песня – один из самых живых способов сохранить и передать это многообразие. Мы ищем песни, которые поют в деревнях и селах, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте древнерусского десерта из Ярославской области под названием «Мазуня».
0: История.
1: На Руси люди не были избалованы сладостями. В те времена сахар был редкостью, настоящей экзотикой, привезенной купцами с Востока, стоившей баснословных денег. Лишь в 17 веке на праздничных застольях богатых купцов и царских особ появился рафинат – тростниковый сахар, который с большим изыском подавали к чаю на серебряной посуде. При Петре I в Санкт-Петербурге был открыт первый в России сахарный завод. Здесь перерабатывали привезенный из дальних земель тростниковый сахар. Что же оставалось делать простому люду? Природные источники сладкого вкуса находили в меде, фруктах и ягодах, разнообразных пряностях. Хозяйки умудрялись варить варенье даже из огурцов и редьки. С тех далеких времен сохранился интересный рецепт древнерусского десерта из редьки, который в народе прозвали «мазуня». Название происходит от глагола «мазать», поскольку полученная сладкая масса преимущественно намазывалась на хлеб во время чаепитий.
0: Как это готовят?
1: В разных регионах мазуню варили по-своему – из редьки, сухой вишни и даже из арбузов. Готовили мазуню из измельченной сушеной редьки, заваренной в белой патоке. Редьку очищают, нарезают на тонкие ломтики и помещают заготовки в печь. Ставят на солнце или в духовку для подсушивания. Когда влага уходит из редьки, ее снимают и толкут в порошок. В отдельной посуде варят белую патоку. Для этого понадобится ячменный солод и крахмал. В солод наливают воду и нагревают ее до 60-70 градусов. Попутно разводят крахмал в воде и вливают тонкой струйкой в горячий, сладкий, тягучий сироп белого цвета. Мазуню намазывали на белый ситный хлеб и ели в прихлебку с чаем.
0: Вкус!
1: Этот древнерусский десерт напоминает что-то вроде мармелада из тропических фруктов с ароматом добавленных пряностей. При этом явный вкус редьки ощущаться не должен.
0: Где попробовать?
1: Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» – ежегодное мероприятие в Ярославле, которое объединяет любителей блюд со всей страны. Фестиваль проходит в конце лета на площадке парка «Стрелка» – знаковой достопримечательности города, расположенной на стыке Волги и Которосли. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу об отдыхе на майские праздники в Ярославле и Ярославской области.
0: Погнали!
1: Ярославская область вновь подтверждает статус одного из самых востребованных туристических регионов России. В период майских праздников ожидается рекордное число гостей из других регионов и даже соседних стран. Туристам предлагают уникальное сочетание исторического наследия, современных форматов отдыха и качественной инфраструктуры. По данным Российского союза туриндустрии, сохраняется высокий спрос на короткие экскурсионные поездки в столицу региона Ярославль. Он, как известно, один из старейших русских городов, которому уже больше тысячи лет. В переводе со старославянского языка «Ярославль» означает «красивый берег, славный Яр». В XI веке князь Ярослав Мудрый повелел построить на высоком берегу реки Волги рубленную деревянную крепость для защиты пути к одному из крупнейших городов северо-восточной Руси – Ростову-Великому. Очень скоро Ярославль стал крупным центром торговли и ремесла. Высокого уровня достигли металлообработка, гончарное производство и строительное дело. В 1612 году Ярославль получил статус временной столицы России. Здесь расположилось народное ополчение под предводительством защитников Москвы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Сейчас Ярославль считается столицей Золотого кольца и одним из крупнейших культурных центров России.
0: Что посмотреть?
1: Туристы приезжают в Ярославль, чтобы погулять по красивой набережной вдоль Волги, восхититься архитектурой местных храмов и исторической застройкой. В городе свыше 700 памятников истории и культуры, включая памятник основателю города Ярославу Мудрому. Рядом расположен Ярославский музей-заповедник, в котором можно познакомиться с историей края, бытом ярославцев и посетить единственную экспозицию в стране, посвященную слову о полку Игореве. В музее также есть звонница. На верхнем ярусе на высоте 32 метров находится смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на историческую часть Ярославля.
0: Куда сходить?
1: В прошлом году туристический маршрут «Золотое кольцо» получил статус национального. Ярославль является его столицей. Кроме того, в маршрут входят и другие города региона – Ростов-Великий, Переславль-Залесский и Углич, а Рыбинск официально рекомендован к посещению. Еще в Ярославле очень успешно развивается туристический проект «Медвежья тропа». На улицах города туристы встречают около 500 отлитых в металле оттисков медвежьих лап. Они обозначают закольцованный маршрут, который проводит гостей по центру и знакомит с достопримечательностями.
0: Еще.
1: С 1 мая в Ярославле стартовал сезон водной навигации. Для местных жителей это возможность быстро добраться до центра столицы из близлежащих сел и деревень. А для туристов приятная прогулка по Волге с красивыми видами. Кроме того, запустили скоростные метеоры из Ярославля в Рыбинск и Нижний Новгород. А в середине мая пойдут водные рейсы из Ярославля в Углич, Кострому и Пошехонье. Добавлю, Россия – многонациональная страна, где каждая культура, каждый народ и каждая традиция являются частью общего исторического и культурного пространства. А народная песня – один из самых живых способов сохранить и передать это многообразие. Мы ищем песни, которые поют в деревнях и селах, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый

тебе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте древнерусского десерта из Ярославской области под названием «Мазуня».
0: История.
1: На Руси люди не были избалованы сладостями. В те времена сахар был редкостью, настоящей экзотикой, привезенной купцами с Востока, стоившей баснословных денег. Лишь в 17 веке на праздничных застольях богатых купцов и царских особ появился рафинат – тростниковый сахар, который с большим изыском подавали к чаю на серебряной посуде. При Петре I в Санкт-Петербурге был открыт первый в России сахарный завод. Здесь перерабатывали привезенный из дальних земель тростниковый сахар. Что же оставалось делать простому люду? Природные источники сладкого вкуса находили в меде, фруктах и ягодах, разнообразных пряностях. Хозяйки умудрялись варить варенье даже из огурцов и редьки. С тех далеких времен сохранился интересный рецепт древнерусского десерта из редьки, который в народе прозвали «мазуня». Название происходит от глагола «мазать», поскольку полученная сладкая масса преимущественно намазывалась на хлеб во время чаепитий.
0: Как это готовят?
1: В разных регионах мазуню варили по-своему – из редьки, сухой вишни и даже из арбузов. Готовили мазуню из измельченной сушеной редьки, заваренной в белой патоке. Редьку очищают, нарезают на тонкие ломтики и помещают заготовки в печь. Ставят на солнце или в духовку для подсушивания. Когда влага уходит из редьки, ее снимают и толкут в порошок. В отдельной посуде варят белую патоку. Для этого понадобится ячменный солод и крахмал. В солод наливают воду и нагревают ее до 60-70 градусов. Попутно разводят крахмал в воде и вливают тонкой струйкой в горячий, сладкий, тягучий сироп белого цвета. Мазуню намазывали на белый ситный хлеб и ели в прихлебку с чаем.
0: Вкус!
1: Этот древнерусский десерт напоминает что-то вроде мармелада из тропических фруктов с ароматом добавленных пряностей. При этом явный вкус редьки ощущаться не должен.
0: Где попробовать?
1: Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» – ежегодное мероприятие в Ярославле, которое объединяет любителей блюд со всей страны. Фестиваль проходит в конце лета на площадке парка «Стрелка» – знаковой достопримечательности города, расположенной на стыке Волги и Которосли. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу об отдыхе на майские праздники в Ярославле и Ярославской области.
0: Погнали!
1: Ярославская область вновь подтверждает статус одного из самых востребованных туристических регионов России. В период майских праздников ожидается рекордное число гостей из других регионов и даже соседних стран. Туристам предлагают уникальное сочетание исторического наследия, современных форматов отдыха и качественной инфраструктуры. По данным Российского союза туриндустрии, сохраняется высокий спрос на короткие экскурсионные поездки в столицу региона Ярославль. Он, как известно, один из старейших русских городов, которому уже больше тысячи лет. В переводе со старославянского языка «Ярославль» означает «красивый берег, славный яр». В XI веке князь Ярослав Мудрый повелел построить на высоком берегу реки Волги рубленную деревянную крепость для защиты пути к одному из крупнейших городов северо-восточной Руси – Ростову Великому. Очень скоро Ярославль стал крупным центром торговли и ремесла. Высокого уровня достигли металлообработка, гончарное производство и строительное дело. В 1612 году Ярославль получил статус временной столицы России. Здесь расположилось народное ополчение под предводительством защитников Москвы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Сейчас Ярославль считается столицей Золотого кольца и одним из крупнейших культурных центров России.
0: Что посмотреть?
1: Туристы приезжают в Ярославль, чтобы погулять по красивой набережной вдоль Волги, восхититься архитектурой местных храмов и исторической застройкой. В городе свыше 700 памятников истории и культуры, включая памятник основателю города Ярославу Мудрому. Рядом расположен Ярославский музей-заповедник, в котором можно познакомиться с историей края, бытом ярославцев и посетить единственную экспозицию в стране, посвященную слову о полку Игореве. В музее также есть звонница. На верхнем ярусе на высоте 32 метров находится смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на историческую часть Ярославля.
0: Куда сходить?
1: В прошлом году туристический маршрут «Золотое кольцо» получил статус национального. Ярославль является его столицей. Кроме того, в маршрут входят и другие города региона – Ростов-Великий, Переславль-Залесский и Углич, а Рыбинск официально рекомендован к посещению. Еще в Ярославле очень успешно развивается туристический проект «Медвежья тропа». На улицах города туристы встречают около 500 отлитых в металле оттисков медвежьих лап. Они обозначают закольцованный маршрут, который проводит гостей по центру и знакомит с достопримечательностями.
0: И еще!
1: С 1 мая в Ярославле стартовал сезон водной навигации. Для местных жителей это возможность быстро добраться до центра столицы из близлежащих сел и деревень. А для туристов приятная прогулка по Волге с красивыми видами. Кроме того, запустили скоростные метеоры из Ярославля в Рыбинск и Нижний Новгород. А в середине мая пойдут водные рейсы из Ярославля в Углич, Кострому и Пошехонье. Добавлю, Россия – многонациональная страна, где каждая культура, каждый народ и каждая традиция являются частью общего исторического и культурного пространства. А народная песня – один из самых живых способов сохранить и передать это многообразие. Мы ищем песни, которые поют в деревнях и селах, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте древнерусского десерта из Ярославской области под названием «Мазуня».
0: История.
1: На Руси люди не были избалованы сладостями. В те времена сахар был редкостью, настоящей экзотикой, привезенной купцами с Востока, стоившей баснословных денег. Лишь в 17 веке на праздничных застольях богатых купцов и царских особ появился рафинат – тростниковый сахар, который с большим изыском подавали к чаю на серебряной посуде. При Петре I в Санкт-Петербурге был открыт первый в России сахарный завод. Здесь перерабатывали привезенный из дальних земель тростниковый сахар. Что же оставалось делать простому люду? Природные источники сладкого вкуса находили в меде, фруктах и ягодах, разнообразных пряностях. Хозяйки умудрялись варить варенье даже из огурцов и редьки. С тех далеких времен сохранился интересный рецепт древнерусского десерта из редьки, который в народе прозвали «мазуня». Название происходит от глагола «мазать», поскольку полученная сладкая масса преимущественно намазывалась на хлеб во время чаепитий.
0: Как это готовят?
1: В разных регионах мазуню варили по-своему – из редьки, сухой вишни и даже из арбузов. Готовили мазуню из измельченной сушеной редьки, заваренной в белой патоке. Редьку очищают, нарезают на тонкие ломтики и помещают заготовки в печь. Ставят на солнце или в духовку для подсушивания. Когда влага уходит из редьки, ее снимают и толкут в порошок. В отдельной посуде варят белую патоку. Для этого понадобится ячменный солод и крахмал. В солод наливают воду и нагревают ее до 60-70 градусов. Попутно разводят крахмал в воде и вливают тонкой струйкой в горячий, сладкий, тягучий сироп белого цвета. Мазуню намазывали на белый ситный хлеб и ели в прихлебку с чаем.
0: Вкус!
1: Этот древнерусский десерт напоминает что-то вроде мармелада из тропических фруктов с ароматом добавленных пряностей. При этом явный вкус редьки ощущаться не должен.
0: Где попробовать?
1: Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» – ежегодное мероприятие в Ярославле, которое объединяет любителей блюд со всей страны. Фестиваль проходит в конце лета на площадке парка «Стрелка» – знаковой достопримечательности города, расположенной на стыке Волги и Которосли. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники. Истоки. Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра снова попробуем на вкус что-то новенькое.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Народное радио «Родники». Новая песня.
1: Ты моя ненаглядная,

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Вместе». Слушайте нашу песню «Девочка-осень» на волнах Народного радио «Родники». Нас

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня расскажу об отдыхе на майские праздники в Ярославле и Ярославской области.
0: Погнали!
1: Ярославская область вновь подтверждает статус одного из самых востребованных туристических регионов России. В период майских праздников ожидается рекордное число гостей из других регионов и даже соседних стран. Туристам предлагают уникальное сочетание исторического наследия, современных форматов отдыха и качественной инфраструктуры. По данным Российского союза туриндустрии, сохраняется высокий спрос на короткие экскурсионные поездки в столицу региона Ярославль. Он, как известно, один из старейших русских городов, которому уже больше тысячи лет. В переводе со старославянского языка «Ярославль» означает «красивый берег, славный Яр». В XI веке князь Ярослав Мудрый повелел построить на высоком берегу реки Волги рубленную деревянную крепость для защиты пути к одному из крупнейших городов северо-восточной Руси – Ростову Великому. Очень скоро Ярославль стал крупным центром торговли и ремесла. Высокого уровня достигли металлообработка, гончарное производство и строительное дело. В 1612 году Ярославль получил статус временной столицы России. Здесь расположилось народное ополчение под предводительством защитников Москвы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Сейчас Ярославль считается столицей Золотого кольца и одним из крупнейших культурных центров России.
0: Что посмотреть?
1: Туристы приезжают в Ярославль, чтобы погулять по красивой набережной вдоль Волги, восхититься архитектурой местных храмов и исторической застройкой. В городе свыше 700 памятников истории и культуры, включая памятник основателю города Ярославу Мудрому. Рядом расположен Ярославский музей-заповедник, в котором можно познакомиться с историей края, бытом ярославцев и посетить единственную экспозицию в стране, посвященную слову о полку Игореве. В музее также есть звонница. На верхнем ярусе на высоте 32 метров находится смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на историческую часть Ярославля.
0: Куда сходить?
1: В прошлом году туристический маршрут «Золотое кольцо» получил статус национального. Ярославль является его столицей. Кроме того, в маршрут входят и другие города региона – Ростов-Великий, Переславль-Залесский и Углич, а Рыбинск официально рекомендован к посещению. Еще в Ярославле очень успешно развивается туристический проект «Медвежья тропа». На улицах города туристы встречают около 500 отлитых в металле оттисков медвежьих лап. Они обозначают закольцованный маршрут, который проводит гостей по центру и знакомит с достопримечательностями.
0: И еще!
1: С 1 мая в Ярославле стартовал сезон водной навигации. Для местных жителей это возможность быстро добраться до центра столицы из близлежащих сел и деревень. А для туристов приятная прогулка по Волге с красивыми видами. Кроме того, запустили скоростные метеоры из Ярославля в Рыбинск и Нижний Новгород. А в середине мая пойдут водные рейсы из Ярославля в Углич, Кострому и Пошехонье. Добавлю, Россия – многонациональная страна, где каждая культура, каждый народ и каждая традиция являются частью общего исторического и культурного пространства. А народная песня – один из самых живых способов сохранить и передать это многообразие. Мы ищем песни, которые поют в деревнях и селах, чтобы превратить их в современные хиты. Следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Екатерина Титова, участница движения «Газманов и Родники». Слушайте мою песню «Прощальное танго» на Народном радио «Родники».

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Всем привет! Меня зовут Андрей Романов. Слушайте мою песню «Все равно живой» на самом народном радио «Родники».

0: «Радио Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек – ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шаньги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловску. Области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включай народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах: ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала – Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

0: движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! Мы группа «Удра», участники национального проекта «Родники».
2: Слушайте нашу песню и заряжайтесь отличным настроением на волнах Народного радио «Родники».

народном радио «Родники». А еще послушать записи наших шоу и выиграть ценные призы в нашей группе ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет, я Алена Минулина, финалист национального проекта «Родники». Желаю каждому отличного саундтрека этого дня. Для этого включай погромче радио «Родники».

интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек – ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шаньги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловску. Области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: радио «Родники». Новая песня.
1: Всем привет! Я Кара Кросс.
2: Я Кирилл Теплов.
1: И мы записали гимн выпускников 22.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет! С вами автор-исполнитель Дмитрий Клычков, победитель национального проекта «Родники». Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет, это Мария Бухгаммер, победитель конкурса «Родники-2024». Слушайте мою песню «Русский воин» на народном радио «Родники».

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

0: Здрасте.
1: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
2: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
1: Погнали!
2: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
1: Что посмотреть?
2: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
1: Куда сходить?
2: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
1: И еще!
2: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки Сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
1: По городам с Настей Никитиной. Каждый

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радиорудники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек, ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шаньги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловской области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Народное радио «Рыбники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюша». Слушайте премьеру нашей новой песни. А у нас...

0: Ваши.
1: Алиса, включи радио «Родники».
2: Включаю народное радио «Родники».
3: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, с вами Юрьевна. Слушайте мою песню «Прощай» на Народном радио «Родники». И пусть улыбка и хорошее настроение всегда будут с вами.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала – Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки-сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Народное радио «Родники» представляет программа «По вкусу» с Настей Никитиной. Все о кухне народов России.
1: Всем привет! С вами Настя Никитина. Сегодня расскажу о рецепте уральского супа под названием «Груздянка».
0: История.
1: Супы в уральской кухне всегда занимали особое место. Чтобы выжить в суровых северных условиях, уральцам нужна была питательная, богатая витаминами пища. Главными ингредиентами для местных бульонов были дары лесов и рек, ягоды, грибы, травы, рыба и дичь. Летом на Урале готовили холодные супы, например, окрошку, которую заправляли особым белым квасом на ржаной муке и солоде разных видов. А зимой предпочитали варить похлебку с постной говядиной или рыбой. Осенью и весной предпочтение на Урале отдавали груздянке. Это один из самых оригинальных грибных супов, который, как вы можете догадаться из названия, готовят именно из белых груздей.
0: Как это готовят?
1: Рецепт этого супа до сих пор очень популярен во многих уральских деревнях. Готовить его просто, ведь грузди можно набрать в лесу, а лук и картофель растут на каждом огороде. Но чем же груздянка отличается от обычного грибного супа, спросите вы? Секрет заключается именно в способе приготовления. Грузди сначала долго вымачивают в воде, затем солят и высушивают. Для приготовления супа грибы не просто режут и варят, их перетирают с помощью ступки. Картофель шинкуют и отваривают, лук и морковь обжаривают на сковороде, затем все это добавляют в грибной бульон. К столу груздянку подают с зеленью и сметаной.
0: Вкус.
1: Груздянка обладает насыщенным вкусом грибов и невероятным ароматом. Самое главное, грузди советуют варить буквально 3-4 минуты, иначе уйдет весь грибной аромат, а вместе с ним и изысканность этого супа.
0: Где попробовать?
1: Груздянку, как и многие другие традиционные уральские блюда, например, знаменитые уральские щи, суп из крапивы, пирожки с черемухой, шаньги и многое другое, можно попробовать во время гастрономических туров по Екатеринбургу и Свердловской области. Это направление, сочетающее в себе экскурсии по историческим местам и дегустацию блюд местной кухни, пользуется большой популярностью у туристов. Напомню, мы ищем не только самые интересные рецепты блюд, но и самобытные народные песни, которые до сих пор живут в деревнях, селах и станицах и передаются из уст в уста. Присылайте нам такие песни и следите за новостями на портале «Родники Истоки Сайт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Программа «По вкусу». Все о кухне народов России. Каждый день на радио «Родники».

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Второй вагон, четвертый путь. Ей никогда свою судьбу не обмануть. И каждый раз спешит она, садится снова возле третьего окна. Четвертый путь, второй вагон, в который раз пройду знакомый мне перрон. А за окном уплыл вокзал,

0: Народное радио «Родники» представляет «По городам» с Настей Никитиной.
1: Всем привет, с вами Настя Никитина. Сегодня отправимся в один из самых маленьких городов Свердловской области, окрестности которого называют Уральской Швейцарией, в Нижние Серги.
0: Погнали!
1: Нижние Серги – город в Свердловской области в 100 километрах от столицы Урала – Екатеринбурга. Живет здесь меньше 10 тысяч человек. Расположен город на западном склоне Среднего Урала на правом берегу реки Серги, притока реки Уфы. Отсюда и его название. Город зародился в 18 веке на базе металлургического производства. В 1743 году знаменитый русский промышленник Никита Демидов построил здесь чугуноплавильные и железоделательные заводы. В Нижних Сергах даже располагалось главное управление всех заводов. В начале 20 века это был один из крупнейших заводских поселков Урала, позднее уездный город.
0: Что посмотреть?
1: Окрестности этого маленького городка часто называют Уральской Швейцарией. Места тут действительно очень красивые, в окружении склонов крутых гор и елово-пихтового леса. Кстати, здесь находится один из старейших санаториев Урала, одноименный с городом, Нижние Серги, известный благодаря лечебным свойствам местной минеральной воды, насыщенной хлористым натрием и сероводородом, природными антиоксидантами.
0: Куда сходить?
1: На реках и озерах Урала появились новые туристические маршруты и услуги, например, сплавы по рекам Урала на майские праздники. И сеть – одна из популярных локаций для весеннего сплава. В мае, когда тает лед и достигает пика паводок, сюда приезжают любители экстрима. Порог Ревун – это мекка водных видов туризма на Урале. При большой воде шум воды здесь слышен издалека. Сложность порога зависит от уровня воды и используемых судов. Если же сплав кажется вам слишком активным форматом, можно приехать на озеро Тургаяк, воду которого сравнивают с Байкальской. Вода в нем чистая и прохладная даже в жару. На берегу песчаные пляжи, можно арендовать катамаран или сап, а при желании доплыть до острова Веры с древними мегалитами.
0: И еще!
1: В городе Нижние Серги находится самый популярный природный парк Урала – Оленьи ручьи, где для туристов проложены многокилометровые экотропы. Причем не обязательно проходить все тропинки парка пешком. Можно с комфортом проплыть по нему на надувных диванах. Водный плот в форме диванчика – новинка местного туризма. На один такой необычный плот помещается компания из 10-12 человек. Стоит отметить, что в каждом уголке нашей страны есть свои обычаи и традиции гостеприимства, которые неразрывно связаны с народным творчеством. Например, с песнями, которые передаются из уст в уста. Мы как раз и ищем такие песни, чтобы превратить их в современные хиты. Присылайте ваши треки и следите за новостями на портале «Родники» и «Стоки сайт». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. С вами была Настя Никитина. Завтра отправимся в новый город, где вы еще точно не были.
0: По городам с Настей Никитиной. Каждый день.

ВКонтакте. Народное радио «Родники ВК». Нас объединяет песня. Подписывайтесь прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

Каждому понятно, нет пути обратно, к финишу от старта идем только раз. Где мы будем завтра, в мире необъятном, надо выбирать только здесь.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто Салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.

Я прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня.

Интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего, а онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Всем привет, я Тамерлан, участник национального проекта «Родники». Слушайте мою новую песню в эфире Народного радио «Родники». Желаю мира вашему дому.
2: Пусть говорят, что утром небо плачет. Все это пустяки,

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: как она.
1: Народное радио «Рыбники». Новая песня.
2: Всем привет, я Кара Кросс.
3: Я Кирилл Теплов.
2: И мы записали гимн выпускников 2026.

Мне снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery.

радиоканал «Народное радио Рыбники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть. Слушайте радио-родники в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал родников будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Народное радио. Поем, чувствуем, живем.

0: Движение. Родники. Лучшие песни.
1: Привет всем! Я Светлана Кашина, победитель национального проекта «Родники». Всегда рада встрече с вами и желаю вам хорошего настроения. Слушайте мои песни на Народном радио «Родники».

о регистрации СМИ Л номер ФС 77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Народное радио «Родники». Новая песня.
1: Привет, с вами группа «Катюша». Слушайте премьеру нашей новой песни «Алла».

Мобильный интернет на даче или пикнике часто оставляет желать лучшего. А онлайн-радио звучит с перебоями. Выход есть! Слушайте радио «Родники» в FM Play. FM Play – это легкий радиоплеер для мобильных устройств. С ним сигнал «Родников» будет стабильным где угодно и когда угодно. Скачивайте FM Play прямо сейчас. Приложение доступно в App Store, Google Play и Huawei App Gallery. Поем, чувствуем, живем.

убивали, мы вставали вновь. За веру, правду, матерей, любовь. За детский смех и за улыбки жен. Я был в России матушкой рожден.

Радиоканал «Народное радио «Родники». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-87-960 от 30 июля 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий.

0: Алиса, включи радио «Родники».
1: Включаю народное радио «Родники».
2: Неважно, как зовут вашу умную колонку, Алиса, Маруся или просто салют, важно, что в ней есть народное радио «Родники». Эфир доступен на всех устройствах. ВК-капсула, Сбербум и Яндекс-станция. Наполняйте свой дом лучшей музыкой. Музыкой «Родников». Включайте прямо сейчас.